0: даже денежные бонусы будут ждать тебя. Начнем ровно в 7 по Москве и присоединяйся обязательно. А пока качнем свое настроение под такие хиты, как Ever Science, You Left Me от French Montana и Макса Би. И услышим двукратную победительницу Евровидения, шведскую певицу Ларин с хитом Warning Signs.
1: Дебют недели. Beowulf. Phoenix.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

прослушивания на стримингах и за свою карьеру успел покататься с гастролями с диджеем Снейком, а также посотрудничать с такими гуру электронной музыки, как Мартин Гаррикс и Дон Диабло. И на фоне такого опыта Hello звучит как собранный, качественный хит. В нем есть и уверенность, и продюсерская точность. Это и есть настоящая крутость, когда стиль и опыт складываются в один идеальный трек. Окей, 3:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Салют всем неспящим. Продолжаем наслаждаться любимой музыкой. На подходе Альфа и Ману Чао, солнечной яркой темой. А Мэми Пьячи, Тедди Симс с работой Mr. Know It All.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Так, ровно 30 минут в нашем полном распоряжении. Давайте посмотрим, что могу предложить. Пойдем по списку. Temper City. Крутейшая тема. Self-aware.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим стрелки. В Москве 4.

нет ни лишних деталей. Каждый работает на отменный вайб и звучит так, будто его писали люди, которые определенно знают толк в музыке. Вот что значит сделать такой дебют, чтобы его услышали на всей планете. Далее с нами Джонни Федук, хит лета, а также Мухаммед Рамадан, трек Йелла, и послушаем немного R&B с Нигерии, Дэйв и Тэмс, работа Rain Dance.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, и что могу предложить на эти 30? Давайте посмотрим. Tame Impala, Дженни, Дракула.

0: плюс. Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Пять утра в Москве.

0: вайба, и на выходе получилось очень даже. Надеюсь, в будущем ребята еще чего-нибудь подобного выпустят и порадуют своих поклонников. А прямо сейчас нас порадует проект The Second Voice работы Let Me Be, диджей Serial, трек Stumbling In. Но прежде хочу напомнить, что сегодня вечером нужно обязательно сделать вот это.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, беру паузу на эти полчаса, чтобы не отвлекать разговорами, а вот музыки будет много, это гарантирую. Обязательно услышим Another 54 Ultra. Talk to you. Боба Синклера и Кайзу, I can't wait. И появится звездочка Лиани и Каллум Скотт, Stay. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что полный вперед.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 6:00.

Как там говорил один дядя? Жить нужно непременно хорошо, выбирая то, что сердце мило. Вот и я выбрал для себя, для вас. Прямо сейчас моя любимая песня в этом сезоне, этим летом. Это «Talk to You» от группы «Эн-Наза». «Эн-Наза» и «54 Ultra» поют. «Talk to You» — музыка, по-моему, созданная для танцев. Для танцев, для поездок на машине и вечеринок у бассейна. Ну или где вы там вечеринку собираетесь устроить? «Talk to You», «Эн-Наза» и «54 Ultra». Еще раз скажу, напомню название трека, чтобы вы обязательно за нее проголосовали в Еврохит ТОП 40. Ну и классную музыку ставить буду вам и далее. На очереди Calvin Harris, Summer и Teddy Swims, Mr. Know It All.

нет, забудешь обо мне. Но вы, ребята, не забывайте. Ни в коем случае не забудьте поддержать Майя Мишель в Еврохит ТОП 40. Тем более, что песня «На малиновой луне» вылетела из первой десятки, а так хотелось, чтобы она стала лучшей. Голосовать за Майя Мишель на europlus.ru. Итоги недели будем подводить завтра после 14.00. Что касается музыки, далее здесь «Клан Карусель» и летний хит «Мичико». Disco X on

0: елочка нарядная выдала базу. Самая ирония – наша суперсила. Так можно подытожить эту историю под названием «Проще». Ну и так, на улыбке давайте начнем день сегодняшний. В танце продолжим его. Продолжим в компании Сии и Кайли Миноук.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: 7.00.
1: Европа плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Олимпийский комитет России восстановили в правах. Домашний интернет станет еще доступнее. И наши ученые создали вакцину от аллергии на кошек и собак. Далее подробности. Олимпийский комитет России восстановили в правах. Международный олимпийский комитет внезапно отменил все спортивные санкции в отношении нашей страны. Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, исполком также отменил все проверки на нейтральность российских спортсменов и снял запрет на проведение международных соревнований в России. При этом, например, Международный союз биатлонистов уже заявил, что Международный олимпийский комитет им не указ, и российские биатлонисты допущены до соревнований не будут. Министерство спорта намерено продолжать переговоры с МОК по вопросу о восстановлении российских спортсменов в федерациях различных видов спорта. Домашний интернет в России станет еще доступнее. Госдума ввела штрафы за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Должностных лиц будут штрафовать на 40 тысяч рублей, а юридических лиц сразу на 500 000. При этом в документе отмечается, что штрафы будут применяться к управляющим компаниям сразу по нескольким параметрам. Сюда входит недопуск оператора для монтажа сетей, навязывание дополнительных услуг или договоров, требования оплаты, не предусмотренные законодательством, а также уклонение от расторжения ранее заключенных соглашений. Минцифра передумала вводить плату за иностранный интернет-трафик. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Лебедев. Напомню о том, что в России задумались о введении дополнительной платы за международный интернет-трафик. Сообщалось в апреле. Минцифры тогда отметили, что прорабатывают механизмы дополнительной тарификации международного трафика пользователей. Все это рассматривалось как еще один инструмент по ограничению работы в России недружественных интернет-площадок. Аллергия на кошек и собак вскоре станет историей. В России разрабатывают сразу две вакцины от аллергии на домашних животных. В лаборатории иммунологии Института молекулярной медицины рассказали, что параллельно наши ученые создали уникальную тест-систему аллергочип РФ. Она позволяет выявлять чувствительность сразу к 120 аллергенам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Смех и радость мы приносим людям. А еще подарки и суперхиты. Мы, это Европлюс, и у нас прямо сейчас начинается летнее О. Спасибо, ребята, спасибо. Я ваш летний У, Тимур Бодров. Так, какие у нас планы на это утро? Как всегда, грандиозные. Значит, есть для вас велосипед в игре «Победный бросок». Подарю экшн-камеру. Она полагается герою игры в честь фильма «Кодекс Данте». И после 9:00 спустимся с тобой в наше денежное хранилище. Какая там сумма, чуть позже обязательно расскажу. А пока в Москве 7:04. Всем летнее У.

0: Чувак-пулемет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да, как там говорила одна легендарная звезда ТВ и радио. Улыбайтесь, это всех раздражает. И вообще, счастье заразительно. Чем счастливее вы, тем счастливее те, кто рядом с вами. Вот. И для вашего счастья у нас в летнем УУ сегодня игра на повышение. Игра на повышение, а там сегодня 2990 рублей. 2990 рублей – та сумма, после которой тебе стоит закончить поход по нашему денежному хранилищу и забрать деньги. Значит, удачи! До встречи в игре на повышение.

0: еще Доминика Файка много и других годных песен. Например, на том же дебютном мини-альбоме, на который вошел звучавший номер Baby Doll, есть песня Three Nights. Три ночи. Вот. Обязательно послушайте. Люблю этот трек. Уверен, и вам зайдет. Ну и давайте после расслабленного калифорнийского гитарного хип-хопа сменим пластинку. Далее в летнему дэнс-поп Ava Max и транс-подгон от Тиеста.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: Гороскоп. Летним У.
1: И вот что звезды пообещали на сегодня. А сегодня у нас среда и 8 июля. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное, так что не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня будут происходить с вами замечательные вещи. Весы, точно.

заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и, ура, довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды. Помните про это.

0: Кодекс Данте в летнем У.
1: Вообще критики хвалят этот фильм. Говорят, мощные работы актерские, структура у фильма интересная, заставит нас поломать голову. Вот, мистический арт-детектив «Кодекс Данте» в прокате с завтрашнего дня. Вот, а в эфире нашем кто? Татьяна из Воронежа. Таня, привет, доброе утро.
2: Привет, Европа Плюс.
1: Привет! Значит, «Кодекс Данте», скажи мне, пожалуйста, а есть, существует ли какой-нибудь такой «Кодекс Татьяны»? Кодекс, ну там, свод правил утренних. Что ты делаешь с утра, чтобы было хорошо, приятно? Таня.
2: Я включаю Европу Плюс.
1: Ну, это вообще просто... Я только за этот ответ тебе уже готов подарить 5 экшн-камер, понимаешь? Такая ты молодец.
2: Да, спасибо.
1: Спасибо тебе. Значит, ну, экшн-камера только одна. Только одна. И достанется она тебе, если ты справишься с заданием. Значит, у нас тут тоже сейчас небольшое кино будет. Главная героиня — это ты, Татьяна из Воронежа. Но ты писательница, ты в путешествии по Сицилии, и, значит, ты украла уникальный артефакт. Это рукопись божественной комедии Данте Алигьери. И тебе нужно уйти от преследования сицилийской мафии. Значит, ты сейчас будешь в путешествии, в движухе. Я буду задавать вопросы, и тебе нужно принимать правильные решения. То есть отвечать верно на мои вопросы. Будут два варианта ответа, и допускается только одна ошибка. Справишься с заданием, получаешь крутую экшн-камеру, чтобы снимать уже свои приключения. Итак, погнали! Значит, ты, писательница, добежала до Большого перекрестка. Куда ты следуешь дальше? Значит, ты сверишься с картой или побежишь, куда глаза глядят?
2: Я сверюсь с картой.
1: Ты сверишься с картой. Молодец, правильно. Бежим далее. Значит, в тратории ты заметила подозрительные лица. Какие будут твои действия? Ты продолжишь наслаждаться пиццей или незамедлительно покинешь заведение через черный ход?
2: Незамедлительно покину, если...
1: Молодец! Отлично! И последнее, третье задание. Надпись на загадочных воротах гласит «Ingresso vietato». Что это значит? Вход воспрещен или добро пожаловать? «Ingresso vietato».
2: «Ingresso vietato». Я думаю, что вход воспрещен.
1: И это абсолютно верно, что 3 из 3 и... Ура! Идеально справилась с заданием. И в честь этого я дарю тебе экшн-камеру, прекрасная Татьяна из Воронежа. Ура!
2: Ура! Спасибо, Европа Плюс.
1: Спасибо тебе, спасибо тебе. Ну все, камера твоя, фиксируй приключения. И что скажу тебе в финале? До встречи в кино, да? Ведь мы же посмотрим с тобой детектив «Кодекс Данте» в эти выходные, да?
2: Да, обязательно, все. Я хочу посмотреть.
1: Обязательно. Ребята, до встречи в кино и классного утра.
0: «Кодекс Данте» в

0: Wanna Go Home Tonight. Это герой итальянской хаус-сцены Трио Медуза и трек, который, кстати, уже отметился в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Там в топ-клаб-чарте, кстати, сейчас свежий дроп от Медузы и сингл под названием Silence. Послушайте обязательно в виде подкаста europlus.ru топ-клаб-чарт.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки. В самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
13: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с 1 из 2 зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: А поехали всей семьей.
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разный сценарий поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
17: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
19: В прятки интереснее втроем.
20: А для футбола нужно хотя бы четверо.
21: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
22: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
23: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jaguar.ru.
24: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
25: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.

0: что песня — символ рассвета Deep House середины десятых. Это Prayer in C, молитва в ля миноре от дуэта французского Lilywood and the Prick в ремиксе Робина Бобина Шульца. Обожаю эту песню. Так, ну и хватит сводить old school, и летим в наше светлое музыкальное будущее на Европе Плюс. Летим во второй час летнего У.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Rush.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 8:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Вице-премьер прокомментировал ситуацию с бензином. Уникальную еду начнут производить в России. И ученые рассказали, кто и когда сможет увидеть апофис. Далее подробности. Ситуация с бензином в России остается напряженной, об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, здесь следует учитывать летний пик спроса и внеплановые ремонты на российских НПЗ. Новак добавил, что Кабмин рассмотрит баланс производства и потребления, а также обеспечение топливом регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы. Особое внимание будут уделять Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам. Напомню, проблема с топливом возникла в России в конце мая. В регионах начали вводить ограничения на продажу или приостанавливать свободную реализацию. В ответ на это правительство решило взять ситуацию под жесткий контроль, а нефтяные компании увеличили объемы производства. Питание с природным йодом начнут делать в России. Наши ученые разработали инновационные технологии производства и рецептуру такой йодированной пищевой продукции. Специализированное питание с природным йодом для детей раннего возраста и для людей старшего поколения в России массово ранее не производилось. Новые технологии будут реализованы в Карелии на производстве с проектной мощностью 10 тысяч тонн в год. Новое производство почти полностью покроет потребности российского рынка в специализированной пищевой продукции, которая сейчас закупается за рубежом. День семьи, любви и верности отмечается сегодня в России. Это праздник связан с представлениями о крепком браке, заботе о родных, взаимной поддержке, уважении между близкими людьми. Его календарная дата совпадает с церковным почитанием Петра и Февронии Муромских, чей образ в русской традиции связан с супружеством и семейной преданностью. 7 миллиардов и 600 миллионов человек смогут увидеть апофис, который движется к Земле. Речь идет об астероиде, который приблизится к нашей планете на максимально короткое расстояние 13 апреля 2029 года. Если верить астрономам, апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90% землян. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве уже 8 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

июль, 8 число на календаре. Что по праздникам сегодня? Да, сегодня день семьи, любви и верности, день борьбы с аллергией, день рождения теннисистки Анастасии Мыскиной и самый главный праздник, конечно, день суперхитов на Европе Плюс. Да, вообще день суперхитов на Европе Плюс примерно всегда отмечается. Вот, и день, и ночь, и утро. Вот, музыки классной много для вас всегда. Ну, музыки классной и, разумеется, подарков, потому что у нас тут летний У продолжается. О подарках чуть позже конкретнее расскажу, что кому подарю. А пока в Москве 8.04, я Тимур Бодров, всем летний У.

0: Кто до вечера калории жжет?
1: В летнем пул на Европе Плюс.
0: Да. Значит, спорт вам в помощь, а спорт, как известно, он разный. Вот, например, можно бегать глазами по экрану монитора, можно танцевать на рабочем месте локтями и бровями, а саундтреск под это дело мы, Европлюс, вам всегда гарантируем. А я, Тимур Бодров, еще гарантирую вам отличные подарки в летнему. В этом часе игра В этом части игра «Победный бросок». Вот, «Победный бросок», в который ты можешь выиграть велосипед. Так что удачи в Москве. 8:09. Всем классного дня.

Такой вот русский след на Ямайке. Это рэпер-битмейкер Russian с треком Pongo. Окей, 8.19 точное московское. Далее переходим к водным процедурам в летнему. Устроит нам сеанс синхронного плавания парни из группы BTS.

0: не задушишь, не убьешь. И вообще, по-моему, ее невозможно испортить никаким кавером, никаким ремиксом или ремейком. Это Teardrop, культовый трип-хоп-шедевр ансамбля Massive Attack в новом дэнс-прочтении Ханы Болейн. Кстати, возможно, кто-то из вас оригинал помнит по сериалу «Доктор Хаус». Да, супер песня.
1: Гороскоп. В летнем У.
0: Окей. 8 июля. 8 июля. Овны в этот день не... Еще раз давайте. В этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемое стоит того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное. Не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Так, львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы, вы точно заставите... Давайте так. Вы точно должны заставить себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды, помните про это.

динамичная. Это Феникс от Маршмелло и Portugal The Man. Окей, 8.35 в столице, и скоро у нас тут игра «Победный бросок». Игра «Победный бросок», в которой ждет тебя велосипед. Да, хочешь велосипед – получишь. Но прежде дозвонись. 745-6565, код Москвы 495.

0: Среднем У. Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, Артур, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, ребята. Это Артур из Казани. Вот, и я хочу спросить у Артура, как у тебя там дела с вредными привычками обстоят? Легко ли ты с ними справляешься?
2: Ну, возникают сложности. У меня самая большая привычка — это прокрастинация.
1: Прокрастинация. Прокрастинировал. Это на работе у тебя? Или когда любимая женщина просит полы помыть? Артур.
2: Ну, скорее всего, второе.
1: Ай-яй-яй. Надо попросить, чтобы тоже придумали какой-нибудь проект, чтобы тебе помочь с прокрастинацией. А тем из вас, дорогие ребята и девчата, кто не может справиться с вредной привычкой под названием курение, я должен сказать, что вам поможет национальный проект «Продолжительная активная жизнь» и конкретно сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вот, присоединяйтесь к этому сообществу, потому что еще там сейчас крутой челлендж проходит, победитель которого отправится на Курильские острова. Значит, и я, Артур, хочу подарить тебе велосипед. Вот, но чтобы его получить, нужно вместе с героем истории

0: сделать победный бросок против курения. Тебе нужно, Артур, попасть в правильный ответ на вопрос. Но прежде прослушай, пожалуйста, историю про девушку по имени Настя. Так, Настя Анастасия. Вообще, она много раз обещала себе бросить курить. Говорила, брошу завтра. Но каждый раз ее завтра превращалось в послезавтра. И однажды Настя присоединилась к тому самому сообществу ВКонтакте «Давай бросать». Вот, поставила на экран телефона заставку, а там такая фраза «Ты уже выбрала». И каждый раз, когда рука тянулась к вейпу, смотрела на мобилу и там, собственно, видела этот текст. Вот, плюс Настя завела счетчик дней и каждый день отмечала проведенный день без курения в календаре. Вот, потому что, как заметила впоследствии Настя, мотивация – это удачно поставленное напоминание, в том числе. Вот, сейчас тебе, Артур, нужно сказать, сколько Настя уже не курит? Не курит. Во время ответа год или три года?
1: Я думаю, три года.
0: И поразительно, абсолютно верно. Да, три года Настя уже не курит. Вот, и это значит, что я в этой праздничной обстановке дарю тебе новенький велосипед для твоих классных летних приключений. Ура! Ура! Вот, ура! Как и Настя, Артур, ребята, совершил победный бросок, велосипед поручил, получил, вот, мы его поздравляем. И что, классного тебе лета желаем, да? Спасибо тебе, Казани, привет. Ребята, берегите себя, избавляйтесь от вредных привычек.
2: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Все-таки волнительный сезон сейчас у Вани Дмитриенко. Меньше месяца осталось до сольника в Лужниках. Вот, так что пожелаем удачи парню. И пусть будет аншлаг, пусть он все-таки установит рекорд, станет самым юным артистом, собравшим Лужники. Ну и вообще, девчонки, до встречи в Лужниках 2 августа.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Вернем на

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: лучшие дни. Это не стечение обстоятельств, ребята, это ваш личный выбор. Короче, хочешь быть счастливым, будь им. Мы Европлюс всегда поддержим, поддержим хитами и подарками, в том числе и в третьем часе летнего.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 9:00.
4: Европа Плюс.
0: И вот они новости в исполнении Павла Беседина.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Правила поступления в вузы предложили изменить. В Госдуме принят закон о регулировании искусственного интеллекта. И сразу три невесты появилось у Манула Тимофея. Далее подробности. В Госдуме предложили изменить правила поступления в вузы. Как пишут «Известия», предполагается, что абитуриенты должны иметь возможность выбрать форму вступительных испытаний либо по результатам ЕГЭ, либо по итогам внутренних экзаменов вуза. Это может снизить нагрузку на выпускников и сделать конкурс более прозрачным, а также убрать дублирование оценочных процедур. По мнению авторов инициативы, действующая практика создает нервные условия, поскольку подготовка к дополнительным вступительным испытаниям требует посещения подготовительных курсов, покупки спецлитературы или даже переезда в другой город. Тем временем вузы с самыми большими зарплатами выпускников назвали аналитики. Рейтинг российских институтов возглавил МГИМО. Медианная зарплата выпускников юридического направления составила 230 тысяч рублей. На втором месте оказался МГУ, где бывшие студенты в среднем получают 200 тысяч. Тройку лидеров замыкает сразу два вуза. Это Высшая школа экономики и СПбГУ, где медианная зарплата выпускников равняется 180 тысячам рублей. Такая статистика, по словам экспертов, говорит о высокой востребованности выпускников этих вузов на рынке труда. Госдума в первом чтении приняла закон о регулировании искусственного интеллекта. Его разработали в Минцифре.

Минцифры. Замглавы ведомства Иван Лебедев подчеркнул, что документ рамочный, он не про запреты, а про поддержку и развитие технологий. Главное – дать четкие определения, что такое искусственный интеллект, технологии и сервисы. Ключевая идея – это цифровой суверенитет. Сразу три невесты появились у Манула Тимофея из московского зоопарка. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова. Она отметила, что руководство зоосада получило фотографии трех претенденток на лапу и сердце дикого кота. Однако пока нет никаких гарантий их успешного превращения в пару. Сначала нужно проверить состояние здоровья каждой кошки. Если пара все-таки образуется, то ее скроют от посетителей в отдельном вольере. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Привет тем, кто сейчас у гардероба. У гардероба думает, что бы надеть сегодня такое по погоде классное. А я говорю, ребята, помните, когда вы одеты в счастье, это ваш лучший наряд. Вот такой вот Тимур Бодров, философ. Привет, приветики всем. Это третий час летнего У. Значит, что у нас впереди? Скоро демо-версия летнего вайба. Вот. И, конечно, будет игра на повышение. Игра на повышение — это твой шанс пополнить бюджет. Подробности позже и удачи.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Ежевечернее мы, Европа Плюс, дарим вам ощущение бесконечного солнца, беззаботности и свободы. Для этого у нас есть шоу «Летний вайб». Два часа музыки, которые телепортируют из душного мегаполиса на побережье моря, океана. И сейчас, ребята, трек, которым бы я хотел предвосхитить сегодняшний «Летний вайб», трек, который... по-моему, на все 100% попадает в эту концепцию. Будем слушать «Summer Days» от Мартина Гаррикса и Маклмора.

история, пропитанная эстетикой летнего романа, тепла и ностальгии. Это Summer Days. Коллаба Мартина Гаррикса, Маклмора и Патрика Стампа из Fallout Boy. Summer Days. Демо-версия летнего вайба. А летний вайб сегодня в эфире вечером после 20.00.

0: Блэк ап и дождя. Вот сегодня дождик обещают синоптики в столице, и плюс 22. Насколько это теплые капли? По-моему, теплые вполне, но лучше, конечно, сегодня без дождика. Джонни Федук в летнем У. Далее сменим звучание. Далее мелодик техно Out of My Body и хип-хоп тема Ever Since You Left Me, I Went Deaf.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Гороскоп. Значит, сегодня среда, 8 июля. Овны, в этот день не будет никого быстрее в завершении важных дел, чем вы. Тельцы, иногда желаемые стоят того, чтобы рискнуть по-крупному. Близнецы, в вашу жизнь готовится войти что-то прекрасное. Не сопротивляйтесь. Раки, удача будет преследовать вас с самого утра и до вечера. Львы, отличный день для экспериментов с внешностью. Девы, сегодня с вами будут происходить замечательные вещи. Весы. Точно заставьте себя выйти из дома, даже если нет сильной необходимости. Скорпионы, помните, что все приходит вовремя для тех, кто умеет ждать. Стрельцы, удастся не только начать новое дело, но и довести его до логического конца. Козероги, звезды снимают всю ответственность за ваше поведение в этот день. Водолеи, не ограничивайте себя в перемещениях и в разговорах с новыми знакомыми. И рыбы, скупой платит дважды, помните про это.

0: Для танцев до утра, для прогулок на закате, для дачных опен-эйров. Это трек «Talk to You» от группы «Наза» и «54 Ultra». Кстати, еще один такой идеальный...
1: На Европе Плюс.
0: Спасибо. Еще один такой идеальный летний момент с тобой случится далее. Момент, когда ты в летнем выиграешь не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Как тебе такое? Вот, по-моему, отличный план. Если хочешь его реализовать, звони прямо сейчас в игру на повышение. Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: возвышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, Дима, привет, здорово, доброе утро.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет, Дим. Ну скажи, что ты уже успел этим летом? Сегодня уже как-никак 8 июля. Значит, клубники объелся, танцевал до утра, загорал, купался. Все это успел сделать?
3: Клубники наелся, остальное пока еще
2: предстоит. Пока еще придется закрывать гештальты до конца лета. Но зато, смотри, да. Смотри, мы еще до середины лета не добрались, а ты уже дозвонился в игру на повышение на Европе Плюс. Понимаешь, уже достижение.
3: Да, это успех.
2: Успех, да, потому что ты можешь выиграть сейчас не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка – 10 тысяч рублей. Вот, я должен предупредить тебя, прежде чем ты спустишься в наше денежное хранилище. Поход твой займет 1 минуту, будешь открывать ячейки, но важно вовремя остановиться, потому что если прозвучит слово «стоп игра», значит, все деньги сгорели. Готов рискнуть?
3: Готов.
2: Погнали. Итак, первая ячейка.
4: 2370 рублей.
2: 2370 рублей. Димас, что делаем?
3: Открываем.
2: В смысле, идем дальше или забираем?
3: Идем дальше.
2: Окей. Okay.
4: 2430 рублей.
2: 2430 рублей. И смотри, тут еще вот...
4: Бонус от Озонбанка.
2: Десяточка и в общей сложности 12430. Забираем деньги или идем дальше? Дима.
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Окей.
4: 2860 рублей.
2: 2860 рублей. Забираем деньги или идем дальше? Дима.
3: Идем дальше.
2: Идем. Точно?
3: Точно.
4: 2990 рублей.
2: 2990 рублей. Время заканчивается, и это...
3: Забираем.
2: Забираем, да. И это твой выигрыш, 12 990 рублей общая сумма. Значит, да, 2 990 отложенная сумма и бонус от Озонбанка 10 000 рублей. Я тебя, Дима, поздравляю.

0: Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Значит, Дима, скажи-ка, пожалуйста, вот ты так сегодня уверенно чувствовал себя в нашем денежном хранилище. Я правильно понимаю, ты подсказку сегодня услышал?
1: Нет.
0: Ой. Посмотрите, какой парень. Тем не менее, интуиция, да, сегодня ему помогла. Но, ребята, если вы не хотите надеяться на свою интуицию, например, завтра утром, то не пропустите подсказку. В 7 с копейками я говорю, какая сумма точно лежит в нашем денежном хранилище. Ну что, поздравляю тебя, Дима. Вот, пусть все сложится этим утром. И танцы, и вечеринки, и отличное настроение, хорошо?
1: Спасибо тебе.
0: Значит, ребята, завтра вернется игра на повышение. Ну, не пропустите подсказку.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Игра на повышение. В летнем У на Европе плюс.

0: Была эта песня в эфире. Да, сегодня Всемирный день здоровья кожи. И вот в эфире был как будто бы даже совет. Беги от солнца. Run from sunlight, Дракула. Очень в тему. Совет. Вот, берегите кожу. Фотостарение ни к чему. Вот, в этой ситуации, правда, главное, чтобы солнце не забыло про нас. А так, спасибо Tame Impala и Дженни. Финалить летнее У сегодня будем с командой Cardigans, Дином Луисом и Сирилом.
1: В баскетболе трехочковый, в жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: I'm Chris. I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
18: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Ансамбль «Кардиганы» и «Raise and Rewind». Значит, ребята, все, летнее УЗ заканчивается. Тимур Бодров счастливо пошел отсыпаться. А вы наслаждайтесь хитами на Европе Плюс. И обязательно сегодня вечером дождитесь летний вайб. 2 часа идеальной летней музыки. Пока!
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Десять утра в Москве. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Эпидемическую обстановку в России прокомментировали в Российской академии наук. Уникальную полезную сладость создали на Кавказе. И названы мультфильмы, которые собирают у экранов всю семью. Далее подробности. В какой части России провести отпуск без опасений за свое здоровье? Ответ на этот вопрос дали в Российской академии наук. Ответ – в любом регионе. В РАН рассказали о том, что сейчас эпидемиологическая обстановка позволяет посетить любые регионы и города России. По словам академика РАН, эпидемиолога Геннадия Онищенко, сейчас нет никаких запретов, и россияне могут поехать по любому туристическому направлению. Однако следует быть аккуратным при поездках с детьми, учитывать риски, например, аллергических реакций у маленьких путешественников. Тем временем скидки на отели в Турции для россиян достигли 20%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Там отметили, что на появление акции повлияло снижение спроса со стороны европейских туристов, связанное с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако ждать большего снижения цен не стоит. Турецкие отели работают в условиях высокой инфляции, имеют минимальный уровень цен, ниже которого не готовы опускаться. Кроме того, слишком большие скидки могут негативно сказаться на дальнейших продажах. Полезную сладость создали в России. Мармелад, который укрепляет суставы, разработали на Кавказе. Новый десерт помогает восполнить дефицит микроэлементов у спортсменов и людей с тяжелыми нагрузками. В составе продукта цинк, железо, медь, селен и пребиотики. У мармелада низкая калорийность, при этом в нем нет сахара. Разработчик продукта утверждает, что этот мармелад поддерживает хрящевую ткань и уменьшает воспаление после тренировок. Авторы подчеркивают, что это не лекарство, а полезный продукт для поддержки организма. Названы мультфильмы, которые собирают у экранов всю семью. По результатам оценок зрителей на крупнейших стриминговых сервисах специалисты составили свежий рейтинг.

0: На первом месте оказались смешарики, второе место заняли «Три кота», а на третьей строчке «Маша и медведь». Такие мультфильмы, по словам россиян, интересны не только детям, но и их родителям. Пока детишки следят за приключениями героев, взрослые находят в этих же сценах философские смыслы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 76 рублей 13 копеек. Евро тоже похудел, за него дают 86 рублей и 90 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Трек посвящается всем людям, которые говорят: еще пять минут и скоро буду. А потом проходит полтора часа, ты звонишь, а человек в душе только моется. I can't wait, говоришь ему, я не могу ждать, все, я ухожу. Боб Синклер, Кейза на радио номер один в России. Впереди больше хитов. Шангай появится здесь уже совсем скоро. Лалуз, также Зейн. Послушаем Die For Me.

0: ближайшие полчаса только музыка и ничего кроме Body Talk, Алип Арбен и Рэнни Миллер послушаем обязательно. Чуть ранее Walk From Home, Fifth Harmony. Также сегодня прозвучит Colds от Post Malone, не пропускай. Все это в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
4: Самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
9: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
8: Ты станешь очень богатым человеком.
9: Кодекс Данте. Кино с 9 июля. 18+.
10: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: саксофон от моей Мишель здесь на Европе Плюс. На малиновой луне мы с вами. Да, меня зовут Миш Зайцев. Впереди больше хитов, больше музыки. И хочу тебе сказать, если ты хочешь, чтобы больше хитов и музыки были с тобой не только пока ты движешься куда-то на транспортном средстве, да, или где-то возле радиоприемника, но и чтобы в твоем смартфоне тоже мы всегда присутствовали, в твоем кармане, так сказать, скачивай приложение «Наш Радио Хаб». Там есть Европа Плюс, все наши музыкальные потоки, прямая трансляция со студии. Можешь зайти туда посмотреть, как я выгляжу, поглажена ли моя рубашка. В общем, все для тебя. Скачивай приложение. Мы ждем тебя в твоем телефоне. The Second Voice впереди. Let Me Be. Сразу после Феликса Яна и Софи Элис Бэкстер. Ready for your love. В твоих динамиках совсем-совсем скоро. Европа
1: Плюс. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Сэкономлю деньги и возьму мастер-класс, как танцевать под латинские песни, и все, буду покорять интернет и людей на улицах. А может быть, не покорять, а распугивать. Ну, посмотрим, получится ли у меня чему-то научиться. Russian Raw, Alejandro и Whiskey с треком Panga на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, совсем скоро Disturbed, Cyril и BTS, твоих динамик.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только хиты впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте сегодня. Don't wanna go home. Медуза и Андрей Камемил. Очень ждем. До этого появится Минелли и Рам-пам-пам. Ну а ранее остальных Стэй, Лиани и Калум Скотт. Все это уже в следующем часе на Европе плюс.
0: Реклама.

0: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
1: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Вернем на...

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
2: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
3: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
4: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы.
7: Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 12 часов дня в Москве.

Dave, Baby, Meet Me in the Dark. Да, но я бы сказал по-другому. Baby, meet me on our website europlus.ru. Да, на нашем сайте встретимся. Буду тебя там ждать. Огромное количество классной инфы. Все последние новости кино и шоу-бизнеса. Все там есть. Музыкальные потоки наши, в том числе light, rock, k-pop, urban, new. Все для тебя. Обязательно забегай и слушай. А если, например, ну компьютера нет под рукой, у смартфона-то есть. Смартфон есть. Скачивай наше приложение Radio Hub. Там тоже мы тебя ждем. Прямая трансляция со студии, музыкальные потоки, все там. Ждем тебя, где бы ты ни находился. Впереди больше хитов, больше музыки. Нелли, Just a Dream. Сразу после Teddy Swims, Mr. Know It All.

да, зажигательный трек. Я уже не знаю, под него можно делать все, что угодно. Например, просыпаться. Если в 12:35 по Москве ты только просыпаешься, я не знаю, ну, я завидую, ладно. Хорошо. Дальше будем проводить этот день вместе с Эдом Широном, Perfect. Также Offenbach нас ждет. Miles Away на Европе+.

0: О жизни от елки на Европе Плюс. Это проще. Впереди больше китов, больше музыки. В финале этого часа Royal Gigolos послушаем California Dreaming, также Cheat Codes, Train Bloom. В твоих динамиках совсем скоро.
1: Реклама.
2: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
3: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
9: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персика немноговато?
12: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
13: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
16: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
17: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
18: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481.

0: Если полдня уже прошло, включаешь California Dreaming, Royal Gigolos, и кажется, все только начинается. Только начинается. Будем делать великие дела дальше вместе с Европой Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, никуда не уходя.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Час дня в столице. Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Миша. Добрый день всем. 4 новые свадебные площадки открылись в столице. «Война и мир», мир вскоре станет сериалом и назван самый популярный съедобный сувенир, который привозят из Москвы. Далее подробности. 4 новые площадки для регистрации брака открылись в Москве в День семьи, любви и верности. Мэр Сергей Собянин рассказал о том, что теперь провести торжественную церемонию можно в отреставрированной усадьбе Воронцова и на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», а также на двух площадках фестиваля «Театральный бульвар» на Чистопрудном бульваре и у Политехнического музея. Напомню, всего в столице открыто около 200 выездных площадок для регистрации брака, в том числе 11 дворцов бракосочетания, 40 выездных локаций и 135 центров госуслуг. «Война и мир» получит новую экранизацию. Великое произведение Толстого станет сериалом. Это будет первая за 60 лет отечественная многосерийная экранизация после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука. В режиссерском кресле на этот раз Сергей Урсуляк. По его словам, экранизация такого произведения – это радость и огромная ответственность. Съемки в Москве уже стартовали. Главные роли в сериале исполнят Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков, Варвара Бочкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков и Анна Михайловна. Ожидается, что новый сериал выйдет на платформе «Старт» телеканале «Россия» в 2028 году, как раз к 200-летию Толстого. Назван самый популярный сувенир из Москвы. Чипсы из Ягеля возглавили топ необычных подарков, которые покупают гости столицы. Об этом сообщила куратор Дома российской кухни на ВДНХ. Ягелем называют съедобный белый мох, который совмещает в себе черты грибов и водорослей. А сами чипсы представляют собой вяленый ягель, предварительно вымоченный в соке морожки, брусники и черники. Крупнейшая цифровая камера в истории начала изучать Вселенную. Ее установили на вершине горы в Чили. Аппарат будет фотографировать южное небо в течение 10 лет. Каждый день камера делает сотни снимков. Ученые хотят создать максимально подробную карту космоса. На ней отметят миллиарды звезд Млечного Пути и галактики за его пределами. Примерно год специалисты настраивали оборудование для долгого и точного обзора. В завершении выпуска курса валют: доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей 90 копеек. С новостями пока все. С вами остается Миша Зайцев. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Феникс на радио номер один в России. Также на пламенных крыльях движемся в этот день с хитами Европа Плюс. Тиесто, Бриана Грейс нас ожидает впереди. Beautiful Places. Также и Флорок. Another Day в твоих динамиках.

0: Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places на Европе Плюс. Ну а про Beautiful Places, про красивые места и события, куда можно сходить сегодня, в афише расскажет Павел Беседин прямо сейчас.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Миша, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате «Дед Фомич». В центре истории пожилой персонаж, который годами не мог найти общий язык с детьми и внуками. Отчаявшись вернуть семью, он идет на сомнительную авантюру. Объявляет родственникам, что смертельно болен. План срабатывает. Все собираются под одной крышей, но вместо сентиментального примирения встреча дает повод вспомнить старые конфликты, которые зрели десятилетиями. Молодого Фомича играет Никита Калагривы, а современного – Николай Добрынин. Такой прием позволяет показать, как поступки прошлого продолжают влиять на настоящее. В фильме также снялись Андрей Мерзликин и Глеб Калюжный. В Москве с гастролями Большой театр оперы и балета Белоруссии. В рамках летних балетных сезонов и в год 200-летия Людвига Минкуса минчане представят московскому зрителю премьеру «Баядерки» в постановке главного балетмейстера театра Игоря Колба. Режиссер восстановил утраченную на рубеже 19-20 веков финальную сцену разрушения храма, а фундаментом спектакля сделал пантомиму, ограниченно вплетя ее в танцевальную ткань древней индийской легенды. Премьера в Минске прошла в минувшем месяце и сразу была названа главной балетной постановкой сезона. Играют на сцене «Рамт» начало в 7 вечера. А в отреставрированном здании кругового депо архитектора Константина Тона открывается одноименный Тон-центр. Арт-кластер находится рядом с Ленинградским вокзалом. Здесь будут работать проекты, которые объединят современное искусство, архитектуру и театр. Старт первого сезона отметят концертами Владимира Горлинского «Земля маршрутов», написанными специально для акустики здания, и выставкой «Временные конструкции» с работами художников Лены Соловьевой и Дмитрия Запылихина. А вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

Волшебная совместная работа Джейсон Дерула, Мелоди, Диджей Гоша, Мичико на радио номер один в России. 13:35 уже в Москве. Двигаемся вперед. Артемас уже поджидает нас. I like the way you kiss me. Сразу после Алекса Уоррена. Fever Dream в твоих динамиках.

0: Какое красивое сочетание строк и флоу текста здесь. Смотри, как красиво летят теплые капли дождя с неба на нас. Джонни и Федук, лето. Европа плюс, да, лето вокруг нас. Живем и наслаждаемся моментом. Июль в самом разгаре. Дюк Соус впереди в финале этого часа. Барбара Стрейзен, также Саур. Успеем послушать Кайро на радио номер один в России.
1: Реклама.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Европа+.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. В Москве 14:00.

название которого в переводе явно не нуждается. Просто hello, и этим все сказано. Всем-всем-всем hello, всем привет, это Европа Плюс, и я Алексей Мануилов. А уже совсем скоро ждем BTS Swim. Уже, напомню, 4 раза этот хит побывал на первом месте у нас в чарте в Еврохит Топ 40, между прочим. И сейчас BTS очень высоко в хит-параде Европа Плюс. Третья строчка, согласись, отличный результат.

богат и знаменит. На Европе Плюс Калвин Харрис вместе с ним Дженни, которая стала настоящим украшением этого трека. Трека Satisfy. Satisfy на Европе Плюс. 14.34 в Москве. Всем отличного дня. Идем дальше, идем только вперед.

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест.
4: Билеты на vkfest.ru.
5: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
6: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
7: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
8: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
9: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
8: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
11: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Дели, самолеты и поезда. Туту, приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: И накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Кино с 9 июля. 18+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Hitradio.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15 часов.

оно, так сказать, в режиме ожидания. На Европе Плюс очень классный, во всех отношениях, хит от Боб Синклара и Кайза. Ну, а чуть-чуть попозже тот, кто не потерялся среди участников группы BTS и без родной команды, сделал себе отличную, надо сказать, сольную карьеру. Это Чимин впереди на Европе Плюс. Ху, но сначала...

дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Wise, Audio Souls, Майя Мишель. Ну а через парочку минут брутальный Тедди Свимс, который прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы и очень долго шел к признанию, но своего добился. Да, характер у него, конечно, кремень. Тедди Свимс впереди на Европе+. Miss a No, но сначала...

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И нам сказали, отличные хиты у нас впереди. Miley Cyrus, End of the World. Let's pretend it's not the end of the world. Алан Уокер, не заставим себя долго ждать. Впереди Broken Strings. Модный парень Доминик Файк и его суперхит Baby Doll.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Кино с 9 июля. 18+.
9: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
10: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
11: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
14: Привет, я Дэвид Гетта.
13: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
15: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
13: Эти хиты выбираешь ты.
16: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: europaplus.ru.
19: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет! В Москве 16 часов.

0: Sun, то есть солнце, да, летняя солнечная история от Хюжель только что. Но вот, кстати говоря, солнца нам как раз в Москве, по крайней мере, сегодня не хватает. Временами льет как из ведра. Но мы не унываем, конечно, и продолжаем наслаждаться летом под лучшие хиты 24 на 7.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that.

Wanna Go Home. На Европе Медуза. Дальше больше хитов, больше музыки. Кунгс, Рита Ора и два диджея-продюсера, которые от своих бывших псевдонимов, если так можно сказать, но частей псевдонимов, решили сделать один такое вот объединение под названием Анотр. У них получилось. Впереди на Европе Плюс. Talk to you.

0: ремикса Beowulf уже в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Напомню, старт был на прошлой неделе на 35 месте. Но посмотрим, какая ступенька будет в эту пятницу у Beowulf. Надеюсь, что он гораздо выше.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе плюс.

0: Плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+. Верни.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще устанавливайте отдельное приложение Озонбанка и управляйте деньгами легко. Оплата по QR-коду в пару касаний и быстрые переводы. Финансовые услуги и приложения предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 7 июля 2026 и может быть изменена. 16+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: начать час следующего. Brax XTN, красотка Brax со своим хитом Paid to Exist.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: часах. В Москве уже 17.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла закон, который вводит в Трудовой кодекс новый вид трудовой деятельности. Это стажировка для выпускников колледжей и вузов. Срочный трудовой договор на стажировку можно заключить не позднее 1 года после получения образования. Срок стажировки не может превышать 6 месяцев. Работодатель обязан организовать наставничество, а в наименовании должности стажера будет указываться его статус. Закон вступает в силу с 1 марта следующего года. Россияне высказались по поводу цифрового рубля. Каждый третий россиянин готов ими получать социальные выплаты, а почти каждый пятый хотел бы оплачивать цифровым рублем товары и услуги в обычных магазинах. Для большинства опрошенных важно, чтобы цифровой рубль был интегрирован в привычные банковские сервисы. Так ответили 71%. Полностью доверяют расчетам с использованием цифрового рубля 18% опрошенных. И турист из Кузбасса случайно нашел фотоаппарат, потерянный 13 лет назад, и вернул его владельцу вместе с несколькими тысячами снимков. Гаджет лежал на месте долгое время, но при этом флешка уцелела. Хозяин камеры, работающий тренером по карате, объяснил, что она выпала из рюкзака во время похода. Находка стала для него неожиданным возвращением к воспоминаниям о многолетней давности. Владелец поблагодарил за честность и сохранение бесценных кадров. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
2: На Европе Плюс.
3: Это топ новости в Star News. Лили Аллен ответила на критику своего концерта Western Girl. Она не видит ничего плохого в театральном формате своего шоу. Лили Аллен заявила, что такое шоу – это ее артистический выбор. Музыкальный спектакль идет чуть более часа без диалога со зрителями. Лили призналась, что ей не жаль денег на постановку, а некоторые странности на сцене – это всего лишь часть концепции. Джастин Бибер заявил, что не планирует большой тур, несмотря на ажиотаж вокруг его выступления на фесте Коачелла. Источники, близкие к Джастину, тоже опровергли слухи о грядущих гастролях. С 2023 года Джастин Бибер не отправляется в масштабные туры по состоянию здоровья. Зато недавно Бибер порадовал своих фанатов и выпустил концертный альбом «Swag Life from Coachella Weekend One». Ранние записи Coldplay, включая демо-версию песни для Бондианы, выставили на аукционе. В лоте студийные пленки и альтернативные миксы времен Parachutes. Аукцион на Wax Poetics продлится до 19 июля. Часть выручки направят в фонд поддержки музыкального образования. Ариана Гранде перенесла 3 концерта из-за проблем с оборудованием. Шоу в Бруклине теперь пройдет 14 июля, а в Бостоне 23 и 26 июля. Ариана Гранде назвала это лучшим и самым правильным решением и заверила своих поклонников, что все билеты будут действительны на новые даты. Напомню, тур Eternal Sunshine стартовал 7 июня в Окленде. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

California Nights – это узнаваемый везде и всюду Tokyo Hotel. Всем-всем-всем привет, с вами Европа Плюс, и я Алекс Манулов. Ну а уже на подходе у нас Сиа и Кани Минок, которые по отдельности-то могут зажечь так не слабо, а вместе так вообще ураган. Впереди на Европа Плюс Dance Alone.

0: Еврохит ТОП 40 плюс 11 сразу строчек. И сейчас 10 место у Феникс. Кто на каком месте еще у нас в хит-параде? Все подробности лови, как всегда, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто

0: кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадис 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: проект Swedish House Mafia на Европе Плюс. Всегда стильно, всегда круто, всегда драйвово. Ну что, у нас впереди, конечно, еще больше хитов, еще больше музыки. Неустанно повторяю я это. Не пропусти свой любимый хит впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов в студии с новостями, естественно, сейчас все будет.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Костя, привет, всем добрый вечер. Правительство расширило перечень стратегически значимых лекарств. В Госдуме предложили ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы. И ученые оценят численность манулов в России. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что развитие экономики во всех аспектах является главной темой для правительства. Отвечая на вопрос о волатильности на фондовом рынке, он отметил, что это нормальное явление, и правительство занимается этим вопросом. Сегодня на совещании у президента также планируется обсудить экономическую повестку. Ранее Владимир Путин отмечал рост несырьевого экспорта и укрепление ключевых отраслей в условиях санкций. Власти продолжают реализацию мер поддержки бизнеса и импортозамещения. Правительство дополнило перечень стратегически значимых лекарств еще 149 наименованиями. Решение принято по предложению производителей. Теперь на территории страны должен быть обеспечен полный цикл изготовления этих лекарств с возможной господдержкой. Средства также получат приоритет при госзакупках для стабильности поставок. Напомню, что также ранее правительство одобрило законопроект об усилении контроля за производством лекарств. В Госдуме предложили ввести федеральные поощрительные выплаты к юбилеям свадьбы. 5000 рублей за 5 лет брака и 10 тысяч за 10 лет. Было отмечено, что в 2024 году президент уже поручал правительству рассмотреть подобный вопрос о ежегодной выплате семьям ко дню семьи. Сейчас на федеральном уровне такие выплаты не закреплены, но более чем в 20 регионах есть свои меры поддержки. Количество туроператоров по выездному туризму к лету текущего года достигло 447, что на 10% больше, чем годом ранее. Несмотря на непростое полугодие из-за снижения потребительской активности и транспортных ограничений и ситуации на Ближнем Востоке, рынок не сокращается. Средний чек значительно не изменился. Благодаря укреплению рубля организованные туристы оказались более защищены. Туркомпании продлевали гостиницы и перебронировали билеты за свой счет. И ученые оценят численность манулов в России, в частности, в республике Алтай, Тыве, Забайкалье, а также в Красноярском крае и Бурятии. Для этого используют метод случайных столкновений на основе компьютерного зрения, который позволяет точно подсчитать плотность популяции без определения отдельных особей. Данные помогут разработать меры эффективной охраны манула. В полевых работах примут участие в том числе и добровольцы. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 76 рублей 13 копеек, евро 86 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

ничем помочь, но трек ему зашел на все 100%. Temper City на Европе Плюс, Self-Aware прямо сейчас. Я уверен, он не один такой в эту минуту. Многие тоже встрепенулись, сказали: «Господи, как это звучит круто, а?» Да, ну, в общем, этот трек есть в нашем эфире, и ты его всегда можешь услышать у нас. И, кстати говоря, это не единственная классная история. Tame Impala и Dracula впереди, еще один суперхит. Ну и Терри Свимс, модник, мистер Know It All, скоро здесь, на радиостанции номер один в России.

Софи Лоуренс, жена Кевина Паркера, сказала в интервью одном, что когда впервые услышала эту песню, она была совершенно другого звучания, и она под эту песню даже расплакалась. Вот такая вот история. Вот такие вот песни пишет Кевин Паркер. Классный трек, который, я уверен, завтра, послезавтра и к пятнице ближе доберется до вершины Еврохит ТОП-40. Ты можешь помочь europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и в последний рабочий обязательно послушай, что у тебя получилось.

0: вещи от елки на Европе Плюс прямо сейчас, 18.51 в Москве. Мы с вами двигаем вперед. Впереди еще больше хитов и больше музыки, среди которых, кстати говоря, Рики Мартин и Living La Vida Loca. Классный трек, летний трек, не пропусти.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
14: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
13: Ты станешь очень богатым человеком.
14: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
15: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
16: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве уже 7. Сейчас начнем с новостей. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Расскажи нам, что у нас нового.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Костя, привет. Всем добрый вечер. В закон о крипторынке в России внесены изменения. Дональд Трамп не видит смысла в продолжении переговоров с Ираном и назван самый популярный регион России для пляжного отдыха. Подробности далее. ПНС напомнила, что у россиян осталась неделя на уплату НДФЛ по задекларированным доходам за прошлый год. Последний день оплаты 15 июля. Уплатить налог необходимо тем, кто получил доход от продажи имущества, сдачи в аренду, выигрыши в лотерею, зарубежных источников или подарков от посторонних лиц. Пользователи личных кабинетов на сайте ПНС могут сформировать платежные документы и оплатить онлайн. Информация о сумме налога отражается во вкладке «Предстоящие платежи». Законопроект о регулировании крипторынка в России готов ко второму чтению. Внесены изменения для пресечения мошеннических операций. Криптообменники будут зачислять купленную валюту только на счет покупателя, а депозитарии приостанавливать переводы на значительные суммы за рубеж на 48 часов. Также предусмотрена безусловная судебная защита независимо от предварительного декларирования активов. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит больше смысла в продолжении переговоров с Ираном и считает достигнутые договоренности о прекращении огня неработающими. По его словам, он не хочет больше иметь дело с иранским руководством, но готов выслушивать мнение своих переговорщиков, которые хотят продолжать контакты. На этом фоне цены на нефть Brent выросли более чем на 5%, превысив $78 за баррель. Назван самый популярный регион России для пляжного отдыха. Первое место, разумеется, среди регионов занимает Краснодарский край с долей 23,7% от общего объема бронирований. Также ежедневно поступают заявки на отдых в Крыму на период с августа по октябрь. Доля Москвы в таких заявках составляет почти 15%. Популярностью также пользуются загородные средства размещения в Тверской, Самарской, Нижегородской областях и регионах Дальнего Востока. И международная группа ученых разработала базу для моделирования химического состава планет без учета жизни. Это необходимо, чтобы отличить биологические сигналы от геологических процессов. Исследования тестировали на спутнике Сатурна Энцеладе, который считается приоритетной целью для поиска внеземной жизни. Разработанный инструмент поможет заранее рассчитать естественный химический фон и определить, есть ли жизнь вне планеты Земля. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей и 40 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 35 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

Jazzy, Satisfy. Кстати говоря, это один из самых высокооплачиваемых диджеев современности, один из самых востребованных музыкантов. Ну и он каждый раз это подтверждает, потому что каждый раз выпускает что-нибудь такое, от чего становится хорошо и приятно. Кстати говоря, в следующем часе нам всем будет хорошо и приятно, потому что абсолютно каждый найдет для себя что-нибудь круто звучащее. Я уверен в этом на все 100%, потому что нас ждет летний вайб.

здесь на Европе Плюс. Отличный трек от Ужель, Moving to the Sun. Главный дэнс-хит, главный гимн этого лета. Я уверен, нравится он очень многим. Ну и очень многие, естественно, поддержат его в нашем Еврохит ТОП-40. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохита. Голосуй, поддерживай. Ну и в пятницу будем слушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но в субботу, естественно, стоит ждать повтора с 16 до 18. Ну а в ближайшее время никаких повторов. Боксинг Кларк Кайза продолжит летнюю тему «I can wait».

0: не стареют душа ветераны. Боб Синклар и Кайзен на Европе Плюс прямо сейчас. I can't wait. Боб Синклар, кстати говоря, в музыке уже очень давно, но до сих пор он делает просто что-то невероятное. Один из таких треков прямо сейчас ты слышишь. И, кстати говоря, Боб приходил к нам в гости. Это было здорово. Очень интересный, веселый, улыбчивый, общительный парень. Ну и, естественно, я надеюсь, что это не в последний раз. Кстати, до финала этого часа не в последний раз. Savage Garden и To The Moon And Back.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
3: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
3: Эти хиты выбираешь ты.
6: I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
3: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все говорят бизнесу: держитесь. А Точка Банк говорит: держите. Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
10: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
11: ВК-фест уже совсем скоро. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это.

0: лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-21-30, 0+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: финал часа. Это Savage Garden и To The Moon And Back на Европе Плюс прямо сейчас. Ну и в новом часе красивой, приятной, любимой музыки будет еще больше. Поэтому оставайся с нами, идем в новый час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

на Европе Плюс. Для тех, кто не в курсе, это 120 минут солнечной и летней музыки, чтобы расслабиться после рабочего дня, ну и хотя бы 3 минуты посвятить себе любимому. Но можем же мы себе это позволить, правда? Давай позволим. В первом часе летнего вайба на Европе Плюс Arco Night Fields. Раньше послушаем Now Empire of the Sun. Ну а начинать эти 60 минут будем с Фреда Фальке и Зин Фримана. Да, So Good, вот прямо сейчас вы слышите этот трек. Поехали. Всем хорошего вечера.

голоса. Да, Сильвия Кройш на Европе Плюс прямо сейчас. Ромео Элвис и Киза Грасс. Классный трек в летнем вайбе на Европе Плюс. Я думаю, что дальше будет еще больше. Ну, а если вдруг ты сейчас из машины куда-то выходишь, или, может быть, у тебя нет дома умной колонки, ничего страшного.

не расстраивайся, ты всегда можешь скачать новое приложение Европа Плюс, называется оно Радио Хаб. Не надо обновлять старое, не надо ни в коем случае. Приложение поставь новое, оно намного лучше и качественнее. 8 дополнительных потоков, ты подберешь для себя любую музыку в любое время суток, в любом настроении, в любую погоду. Ну, в общем, для тебя есть в этом приложении абсолютно все. Радио Хаб, добро пожаловать. Скачиваем, получаем удовольствие. Ну и, кстати, дальше из удовольствий много всего.

По утро. Talk to you на Европе Плюс прямо сейчас в летнем вайбе. Ну что, приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Здравствуйте, это Фомин, и мы с вами идем вперед, туда, где можно расслабиться. Если ты еще за эти полчаса не нашел свой любимый трек, где можно почилить, отключить голову и 3 минуты провести наедине с самим собой, уверен, в ближайшие полтора часа, ну, как минимум, мы это обязательно организуем. На подходе Петер Браун и Disco Madness. Чуть ранее абсолютно летняя история от DJ Годжи и Джейсона Дерула совместно с Melody, Michiko, ну и Madison Avenue. Don't Call Me Baby тоже скоро обязательно будет.

Disco Madness для всех, кто отдыхает, расслабляется, получает удовольствие. Ну и в ближайшее время из удовольствий до финала этого часа точка. Точка. И, ну, так сказать, восклицательный знак, потому что, во-первых, будем заканчивать с этими 60 минутами, ну, а во-вторых, восклицательный знак в виде Disco Jungle и I Like to Party уже скоро.

0: на Европе Плюс. Спасибо. Было хорошо, было приятно. Уверен, что кто-нибудь донашел свой любимый трек в эфире, получил удовольствие, кайфанул, отдохнул. Ну и диском Jungle в финале этого часа. I like to party. Дальше пати обязательно продолжится.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Rocktoshka.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9. Итак, вторая часть нашего летнего вайба на Европе Плюс стартует прямо сейчас. Здрасте, это Фомин. В столице 9 вечера, а значит, на все про все у нас, 59 минут точно есть. Вот, плюс-минус. Минутку я все-таки займу, расскажу о том, что по утрам у нас здесь летнее У, там можно проснуться, там можно очнуться, можно начать новый день с правильной ноги и в правильном настроении. Игры, подарки, все это для тебя в летнем У с 7 до 10. А вот вечером это уже история совершенно другая. Ну и, конечно же, история мною безумно любимая, потому что в это время можно почилить, можно отдохнуть, можно расслабиться и послушать летнюю музыку. Такой сегодня действительно много, и в ближайшее время, наверное, один из самых лучших припевов в нашем эфире. Обожаю этот трек, это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Если не хочется, можно не ходить. Чуть раньше будет трек, который, мне кажется, ассоциируется только с летом. «Мизмо», «Hello», ну а начинаем этот чак с «Alok», «Something Else». И I wonder if you know. Прямо сейчас здесь.

с одним из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Обожаю этот трек. Летний вайп на Европе Плюс продолжается. И на очереди отличная история от Феликса Йена и Софи Элис Бекстер. Послушаем Ready for Your Love. Но прежде человек-легенда. Ну и на концерте этой легенды побывал однажды, совсем недавно еще, мой хороший приятель. Говорит, что невероятно он и до сих пор делает невероятное шоу. Джамирокуай и его Cosmic Girl в летнем вайбе уже скоро.

Side of Love на Европе Плюс в летнем вайбе. Всем классного вечера, всем отличного настроения. Ну и стоит, наверное, вспомнить, что середина недели, а? А дальше будет полегче, дальше настроение будет позвонче, неделя полетит побыстрее. Ну и, конечно же, радости будет побольше. Это я точно знаю и гарантирую. Кстати, из радости музыкальных LMFAO и Party Rock Anthem. Но прежде Бакар и Helen Beck.

Пушка-бомба. Пушка-бомба, которая звучит в летнем вайбе на Европе Плюс от Red Fu и Sky Blue. Да, LMFAO прямо сейчас для всех, кто проводит вечер со мной. Паре Rock Anthem. Невероятно крутой трек, легендарный трек. И мне кажется, он стал, так сказать, танцевальной эпохой своего времени. Какого? Ну, мы с вами еще это послушаем, и я вам чуть подробнее расскажу. Пока же напомню, что летний вайб продолжается. Ну и дальше Trap Mafia House и...

0: композиции «Жико». Дальше музыка, естественно, будет продолжиться. Впереди отличные хиты, которые ты знаешь, которые ты любишь. Например, «Russian», «Raul Alejandro», «Wizkid» и «Pongo». Послушаем «Rialto», «No One Leaves This Discotheque Life». Ну и распечатаем новый час вместе с Аланом Уокером, Изабель Мелкман и «Broken Strings». Ну а завтра, завтра в 8 вечера по Москве летний вайп обязательно вернется, и мы с тобой будем отдыхать, чилить и расслабляться после трудового дня.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: какая классная история, какая летняя история, как хорошо становится, когда слушаешь все это, правда ведь? Ну, и я надеюсь, что хорошо сейчас не только мне, но и всем тем, кто прибывает с радиостанции номер один в России. Дальше из хорошего Джонни Федук послушаем «Лето», ну а также «Far East Movement» и Джастин Бибер «Live My Life» уже скоро.
1: Так звучит «Лето» на Европе+.

0: Джозеф Дэвид Кири на Европе Плюс прямо сейчас. Он же более известный как Джо, американский актер, музыкант, продюсер. Все в одном лице. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Да, и его End of Being. Классный трек, красивый трек. Я думаю, что понравился он не только мне, правда ведь? Ну и дальше. Из любимого, например, One Republic и Connection. Прежде The Second Voice. Let Me Be. Убаюкивающая история, которая подойдет для тех, кто собирается на боковую. Но прежде еще кое-что будет. Оставайся с нами.
1: Дебют недели. Beowulf. Феникс.
2: Зажечь огни земли.
1: Лучший взлет. Marshmello и Portugal The Man. Феникс. Номер один. By India. Хчо и Мод. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

54 Ультра. Talk to you на Европе Плюс. Прямо сейчас 23:34 в Москве. И мы с вами продолжаем движение в сторону четверга. Тут осталось совсем немного. Ну, в общем, доберемся обязательно и, естественно, под лучшую мировую поп-музыку. Но прежде стоит напомнить о том, что завтра с утра пораньше всех тех, кто собирается на работу или еще по своим делам куда-то, не забывайте, летнее у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Это игры, это подарки, это, естественно, лучшая мировая поп-музыка, ну и классная компания. Все то, что так необходимо с утра пораньше. Ну и с утра пораньше необходима музыка. Вот об этом мы с вами говорили, и вечером она тоже приходится кстати. Кальвин Харрис, Джази, вот послушаем Satisfy. Но прежде BTS, совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию, по настроению, да все абсолютно другое. Тут же, знаете, у нас от одного до другого буквально один шаг. BTS, Swim.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс отличный трек, летний трек от Бобби Синклара и Кайзи. I can wait. Чуть раньше вообще жара. Это DJ Goja и Jason Derulo с Melody Michiko.

0: Боб Синклар в начале своей карьеры выступал под псевдонимом Крис The French Kiss. Да, Крис — французский поцелуй. Странный, конечно, выбор. С другой стороны, это напоминает нас всех в молодости, когда мы заводили свою электронную почту первую. Да. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Miss Moss, крутейшая новинка Hello, The Sun Is Up, Where Are You на подходе. Прежде будем слушать Ёлку с историей проще, а также рехап Вайс и Джей Пи Купера с суперхитом Jet Plane здесь на Европе Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Горилла Зиппо и Александр Попов. Кайф. Disco Lines Amazing. Push It. А еще Like It от Another.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Так звучит лето. Это Mismo, Hello, the sun is up, where are you? Шикарнейшая вещица от французского диджея. И, кстати, у него вообще много классных треков. Можно послушать и открыть для себя еще что-то новое в его творчестве. Да, ну послушать, почилить и открыть для себя что-то новое среди самых горячих мировых треков можно в летнем вайбе здесь на Европе Плюс по будням с 20 до 22 по Москве. Обязательно подключайся, релаксируй после рабочего дня. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Моя Мишель на «Малиновой луне», Артемас «I like the way you kiss me», а также Тедди Свимс «Mr. Know It All» впереди на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса самой актуальной, самой топовой музыки ждут тебя далее на Европе плюс. Остановки не предусмотрены, чтобы не отвлекать тебя от такого наслаждения. С нами Tempor City с треком Self-Aware. Прежде лови Билли Айлиш, истории Birds of Feather. А еще не пропусти Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. Встречай Glass Animals, Алана Уокера и многих-многих других. Полетели.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Дебютный сингл группы Temper City Self-Aware. Прямо сейчас мощнейший и успешнейший, судя по чертам, старт карьеры. Ждем от парней в дальнейшем таких же крутых треков. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Медуза и Кендрик Ламар, Don't Wanna Go Home на подходе. Прежде будем слушать нетленку от Майкла Мо и Райана Льюиса. Чарт Billboard Hot 100 включил эту тему в список 100 лучших треков всего прошлого десятилетия. Can't Hold Us также совсем скоро. Ну а еще раньше встреча Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream здесь на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Don't wanna go home. Это Медуза и Генри Камомайл. Прямо сейчас, ну, идти домой, это, конечно, не вариант. В этом нет духа авантюризма. Да, мой путь, my way. Это проехать множество миль, miles away, и оказаться в каких-нибудь прекрасных местах. Beautiful places. Да, к чему это я? К чему это я? К тому, что Келвин Харрис, My Way, Оффенбах, Miles Away, все это на подходе, и обязательно дождемся Тиесто и Брайана Грейс с суперхитом Beautiful Places. Да, ну и, кстати, в каких бы прекрасных местах ты ни оказался, ты можешь послушать Европу Плюс прямо в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Ловить лучшие мировые хиты можно 24/7, а еще можно смотреть трансляцию из студии, а еще оно полностью бесплатное. Скачивай.

0: Все верно. Полчаса в режиме нон-стоп мы будем ловить лучшие мировые ритмы от главных хитмейкеров современности. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кто точно появится. Впереди Tokyo Hotel с темой California Nights. Прежде здесь отметится Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Также встречай клан Carousel с вещицей Ride. А еще в эти 30 минут только музыки. Лови суперхиты от Sugar Babes, Селены Гомес и многих-многих других. Продвигаемся.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: 20-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Tokyo Hotel, California Nights. Еще можно успеть повлиять на итоговый результат на этой неделе, проголосовав за этот трек или за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru. Только от тебя зависит расположение звездных артистов в хит-списке, поэтому welcome. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хьюжель, Эмалил Энджел и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun, Ваня Дмитриенко с историей Ртуть, а также Софи энд Джайант с суперхитом Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер один в России. Еврохит ТОП 40.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Беовулф. Феникс. Зажечь огни земли. Лучший взлет. Машмелло и Португал Зе Мэн. Феникс. Номер один. Бай Индия. Хчо и Мот. Шаде. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

чаще любого другого пытаются распознать по всей планете. К слову, в российском Шазаме история тоже на первом месте. Хижель, Email Angel и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun. Прямо сейчас трек, конечно, настоящий восторг. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Крутейшая коллаба на подходе. Marshmello и Portugal The Man появится с вещицей Phoenix совсем скоро. Прежде лови Maroon 5 и хит на все времена и для всех поколений меломанов Sugar, а также банду BTS с суперхитом Swim здесь на Европе+. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

0: Суперхиты будут греметь для всех и каждого без остановок в течение 30 минут здесь на Европе Плюс. А это, согласись, уже шикарный повод для радости. С нами банда Temper City с темой Self-Aware. Не пропусти Оффенбах с вещицей Катчи. Чуть ранее здесь отметится группа Майами Шерри с хитом «На малиновой луне».
1: На малиновой луне, на обратной стороне мы увидим...
0: Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Шаус и Капспорт, Джон Ньюман и многие-многие другие. Продвигаемся.